0: imuniprošanai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
1: Просыпаемся, Латвия! Пятница врывается в жизнь, а мы уже здесь, чтобы зарядить вас музыкой и хорошим настроением. Елена Рассохина и Александр Шунин готовы веселить вас с 6 до 10. Поехали!

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Незаметно подкралась пятница, 9 октября, и мы стремительно движемся в сторону Хэллоуина и Нового года. За окном холодает, листочки потихоньку желтеют, и вообще погода за окном вполне себе осенняя. Я вот достала уже и пуховичок, и шарфик. Люди достают разноцветные пальтишки, хочется, знаете, идти и шуршать листиками. Правда, для этого они еще не допадали достаточно. А вот так вот, знаете, вжух-вжух-вжух-вжух и мерить в резиновых сапогах глубину лужи. Вообще, да, есть что-то особенное в осеннем воздухе. Хочется еще себе купить сезонную красивую тыкву на печень и что-нибудь такое оранжевое. А они уже вовсю продаются в магазинах. А у нас на Ретро-ФМ всегда хорошее настроение, ведь у нас есть лучшая музыка трех поколений именно для поднятия этого самого настроения. Приступим к прослушиванию и зарядке утра.

0: На часах, как говорит Лена Расухина, ранее-ранее, многие собираются на работу. И знакома же вот эта расхожая фраза, мол, найди себе работу мечты
1: и никогда, не придется работать.
0: Вот ученые говорят, что это полная ерунда, не сказать грубее, и призывают эти исследователи не верить в подобные мифы, не верить слепо в них, потому что они загоняют в ловушки. Во-первых, трудоголики, которые обожают свою работу, чаще соглашаются на неоплачиваемые переработки.
1: В смысле неоплачиваемые? Они же должны оплачиваться по закону.
0: По закону должны, но все мы живые люди понимаем, что есть такие хитрые и ушлые ребята, которые найдут способ все-таки не оплатить. Ну вот нет денежек, или заплачу через неделю, или через месяц, или через год в следующий раз, а ты еще отработаешь.
1: Премия, в общем,
0: сейчас
1: будет, а потом премии нет.
0: Когда-нибудь, да. И в конце концов, если ты себя полностью идентифицируешь со своей работой, и потом ее лишаешься, это может быть воспринято как своего рода предательство себя же. То есть еще и психологическое такое дополнительное давление. Поэтому призывают к балансу между работой и частной жизнью. И мы вам с Еленой от всего сердца этого самого баланса-то и желаем.
2: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Реклама.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz minus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam minus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
5: Kas tur?
6: Saldumus vai izjokosim?
5: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
6: Tad izvēlies mīlestību!
7: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
8: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метров в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 10-11 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь, температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Гороскоп.
1: Овны. Сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее. То, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.
2: Тельцы. Сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя. Обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.
1: Близнецы. Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Сегодняшний день должен убедить вас в обратном.
2: Раки. Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.
1: Львы. Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
2: Девы, нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
1: Весы, день этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.
2: Скорпионы, сегодня ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным.
1: Стрельцы, сегодня хорошо заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой пива. Напиток можно заменить произвольным. Даже если толку анализ не принесет, вы пиво выпейте.
2: Козероги, сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.
1: Водолеи, ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Сегодня как раз подходящий день для подобного занятия.
2: Рыбы, постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.
0: Гороскоп.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! На часах ранее, на календаре у нас 9 октября, а в Лепое поставили новый рекорд по использованию общественного транспорта. В сентябре пассажиры совершили почти 699 тысяч поездок. Это максимум с момента запуска электронной системы оплаты 2 года назад. То есть в среднем получается около 23 тысяч поездок каждый день, а по сравнению с августом пассажиропоток вырос сразу почти на 22%. Самым же популярным транспортом остается трамвай. На него пришлось больше 230 тысяч поездок, или треть от общего количества. Ну а среди автобусов лидирует третий маршрут – почти 184 тысячи поездок. И интересно, кстати, что наличная оплата у водителя в Лепое практически исчезла. 99% поездок регистрируют с помощью электронной карты или мобильного приложения. Отличный рекорд! Поздравляем!

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метров в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лепе-Эвенспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 10-11 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь, температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
2: 7 часов на часах. Буря скоро грянет. Буря, если верить прогнозам синоптиков. Но на волне Retro-FM Латвия всегда тепло и уютно. Остаемся вместе и наслаждаемся музыкой.
3: Бодрое утро с Retro-FM и Банкнота ЛВ.

0: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. Утренний экспресс. На утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Доброе раннее осеннее дождливое утро! По традиции заглянем в это время в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. И начнем мы с Вардадены. Вардадену в Латвии отмечают Элга, Хелга и Элгарс. Поздравляем всех Элг, Хельг и Элгаров. И желаем вам хорошего настроения, приятных сюрпризов и чтобы сегодня телефон почаще радовал сообщениями от близких.
2: Есть, кстати, также сообщениями из банка.
1: Да, со всякими пополнениями.
2: Да, начислено столько миллионов.
1: И желательно побольше. А есть вообще именинники и в расширенном календаре. Сегодня поздравления по теме Вардадены принимает также Элгаст, Элгита, Элгонс, Хелге, Хелги и Хелгрида. Поздравляем!
2: По православному календарю сегодня именины у Ефрема, Ивана, Тихона, Владимира, Дмитрия и Николая. Поздравляем, ребята, и вас тоже от души, от сердца, от Ретро-ФМ Латвия, как принято у нас это все желать.
1: А если вы хотите прислать свое поздравление, у нас будет утренняя феличита. Так что присылайте на номер 244-244-14 ваши приветы и поздравления своим близких, а мы их озвучим.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 7:09.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: утро. Именинников и именинниц мы поздравили, если я правильно помню.
1: Галочку поставили. Так. Хотя, конечно, ну какая галочка? Мы же
0: надо
1: все это от души
0: ставить.
1: От сердца.
0: Надо тортичек ставить. А не
1: отличная затея.
0: Вот. Но, как мы знаем, сладости здесь порой пропадают. То мы Эдмонду находим сладости, то наша шоколадка куда-то делась, которую я привезла. Главное, что кто-то сегодня довольный. Так давайте увеличим поводы для радости и посмотрим, чего же такого эдакого еще сегодня отмечают в мире. И 9 октября отмечают Всемирный день яйца. Его учредила Международная яичная комиссия в 1996 году, и с тех пор праздник проходит во вторую пятницу октября. Яйца, как известно, один из самых распространенных продуктов в мире. Причем, кстати, курочка хорошей несушной породы способна приносить более 300 яиц в год. Я, кстати, не знала, как часто они все несутся. Я думала сначала то, что они каждый день, то раз в неделю, а тут, оказывается, по 300 яиц в год. И одни яйца белые, а другие коричневые, потому что цвет скорлупы прежде всего зависит от породы курицы, а не от качества или полезности яйца.
1: Сегодня еще Всемирный день почты, и такой забавный факт. В начале 20 века в Соединенных Штатах Америки официально разрешалось пересылать по почте детей в качестве посылок, потому что это было гораздо дешевле, чем купить билет на поезд. Малышам просто приклеивали марки на одежду и передавали почтальону. И, кстати, про марку
0: первую... Ничего себе!
1: Да, такой факт. И первая в мире почтовая марка появилась в Великобритании в 1840 году. Называется она «Черный пенни». И Великобритания до сих пор единственная страна в мире, которой разрешено не указывать свое название на почтовых марках. Для всех это обязательное
0: условие.
1: Любопытно
0: вообще. А, кстати, еще из необычных. Сегодня день гвоздистояния, казалось бы. Так вот, сама практика связана с индийскими аскетичными традициями, а ее физический принцип довольно прост. Когда человек стоит на множестве гвоздей, вес тела распределяется между большим количеством точек, а давление на каждую из них уменьшается. И именно поэтому доска с сотнями гвоздей совсем не то же самое, что один торчащий гвоздь. Слава Господи.
1: Двигаемся дальше.
2: Утренний экспресс. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнот ЛВ. Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Carglass ремонт, Carglass замена.
4: Анастасия, специалист Carglass.
5: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Carglass ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Carglass ремонт, Carglass замена.
6: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
7: Nē, labāk no mājām.
6: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
8: Man vajag.
9: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
6: Kā? Jau gatavs?
10: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
11: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
12: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
7: Rīgas zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī 19.

0: Мадонна.
1: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. 6 до 10. 6 до 10. Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
2: Доброе утро. Сегодня во второй половине дня ожидается буря. Введение системы двух корзин медицинских услуг отложили еще на год. В больнице Страдания установили терминалы самообслуживания. Цены на дизельное топливо в Европе могут снизиться. В Латвии изменят правила обязательного страхования автомобилей. На подготовку праздника песни и танца направят 12 миллионов евро. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
4: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный от 17 до 20 метров в секунду. На побережье до 27 метров в секунду.
5: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 10-11. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12.
4: В столице Латвии преимущественно облачно. Временами дождь, днем плюс 11, плюс 12.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
6: Tas ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Saļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un sīpolu garšu 165 grami 1,89 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее. То, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.
2: Тельцы, сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя. Обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.
1: Близнецы, для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Сегодняшний день должен убедить вас в обратном.
2: Раки, если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.
1: Львы, сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
2: Девы, нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
1: Весы, день этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.
2: Скорпионы, сегодня ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным.
1: Стрельцы, сегодня хорошо заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой пива. Напиток можно заменить произвольным. Даже если толку анализ не принесет, вы пиво выпьете.
2: Козероги, сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.
1: Водолеи, ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Сегодня как раз подходящий день для подобного занятия.
2: Рыбы, постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.

0: Александр мне такой говорит: доставай, Лена, конверт, доставай, Лена, вот из верхнего ящика, сейчас конкурс будем играть.
1: А, все, ну а что, я обманул, что ли?
0: Нет, я все достала, вот положила.
1: Спасибо большое.
0: А что мы сегодня разыгрываем?
1: Ну как мы сегодня? В данный момент мы разыгрываем 30 евро подарочные карты на эту сумму от магазина «Фанс». А чуть позже мы разыграем 2 билета на бои в следующую субботу. Еще у нас слово на сотку, в конце концов.
0: То есть мы сегодня весь день только и делаем, что играем.
1: В розыгрыше, да, какие-то.
0: Так давай приступим к игре.
1: Да. А как обычно, плюс-минус в это время у нас игра. Мы переделываем тексты песни, пересказываем их, а вы, конечно же, угадываете. Напомню, на кону 2 билета, подарочные карты на общую сумму 30 евро от магазина «Фанс». А задание несложное. Как правило, это попсовая песенка на русском языке. Итак, слушайте внимательно. Наш мир полон сложных вопросов без ответов, где даже непостижимый радостный ветер напевает мотивы, которые нам не дано понять, и много почему оставил Всевышний на этом свете. Но несмотря на все загадки, солнце все равно дарит свет, а ночь укрывает покоем. Главное помнить, что весь этот мир и все, о чем поет ветер, немного стоит без любви, поэтому не стоит торопить время. Нужно уметь принимать судьбу с открытым сердцем, просто произнеся «Да будет так».
0: Присылайте ваши версии на номер 244-244-14 в WhatsApp. Ждем. А итоги подведем чуть-чуть попозже.
2: Утренний экспресс. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банк на ТЛВ.
3: Реклама.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Essilor с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
6: Да, меня не отбил 3 дни. Pēdējo reizi redzētu online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
7: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs. Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
8: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
9: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
10: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobrs 6:00 vakarā. Jelgavas kultūras namā. Visu labi! Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena, 17. oktobris, Jelgavas kultūras nams. Dubultkoncerts, 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
11: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
12: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušžēlējām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
15: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
17: Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Sport, игра, наслаждение. Optibet sportivny bar.
18: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Подходит ли тепловой насос для любого дома? В большинстве случаев да. Если у здания хорошая теплоизоляция, качественные окна и приведена в порядок система отопления, тепловой насос будет работать особенно эффективно. Это отличное решение и для новостроек, так как систему можно легко запланировать еще в стадии проекта. Как понять, что пора задуматься о покупке теплового насоса? Помните, если отопление в доме неэффективно или создает лишние расходы, это четкий сигнал к действию. К тому же тепловой насос удобен и прост в использовании, не требует сложного обслуживания и обеспечивает стабильный комфорт круглый год. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Siltumsuknis LV, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Siltumsuknis LV.
1: Доброе. 7:51. Давайте подведем итоги нашего конкурса вот этих переделок, пересказок.
2: Шикарная. Народ,
1: спасибо вам огромное, конечно же. Были неожиданные моменты, неожиданные ответы. Кто-то вспомнил машину времени, кто-то вспомнил Еву Поль, ну, весь мир на ладони. Но правильный ответ, конечно же, это хай-фай.
2: Да, хай-фай не дано.
1: Первый, кто прислал правильный ответ, это девушка-красавица с ником Доширак. Уж не знаю, как вас зовут, но номер телефона заканчивается на 071. Вы получаете главный приз, две подарочные карты в сумме на 30 евро от магазина «Фанс». Но мы договорились с Леной вознаградить Эрика дополнительным призом за совершенно неожиданный вариант ответа. Он вспомнил песенку Роберта из фильма «Дети капитана Гранта», того самого 36-го года, Исаак Дунаевский. Вот это вот со словами, которые «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». Ну, во-первых, это же надо было вспомнить эту песню, а во-вторых, спасибо, веселый ветер у нас сегодня обещан синоптиками за окном. Так что поздравляем Эрика и Доширака за эфиром. Мы вам объясним, как вы получите свои подарочные карты. Всем остальным тоже огромное спасибо за участие. Продолжается наш эфир, продолжается наше веселье, продолжаются наши конкурсы и розыгрыши. В следующем часе утренние филичита. Не забудьте 244-244-14. Поздравляйте, кого хотите поздравить.

0: Отлично! А теперь не проспи самое главное.
1: С 7 до 10 утра слушай Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
0: Собирай днем, забирай утром.
2: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Elizings LV.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
7: Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Optibet – sportīvnī bar. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
11: Прики 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня во второй половине дня в Латвии ожидается буря, которая может продолжаться до утра субботы. Рижская дума призывает жителей без необходимости не выходить на улицу и особенно избегать парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок. Во время непогоды возможны падения деревьев и ветвей. Жители также просят не мешать спасателям устранять последствия бури. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря 2027 года. Сейчас оплачиваемые государством медицинские услуги предоставляются независимо от размера уплаченных страховых взносов. В больнице Страдания в Риге пытаются сократить очереди в регистратурах с помощью терминалов самообслуживания. Пациенты могут самостоятельно зарегистрироваться на прием и оплатить медицинские услуги. На реализацию проекта потратили 252 тысячи евро. После резкого подорожания топлива в сентябре на европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен. Решение стран Большой Семерки задействовать чрезвычайные топливные резервы может снизить стоимость дизельного топлива на европейских автозаправочных станциях примерно на 3% или на 7 центов за литр. Такие расчеты приводит банк Цитаделе. Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону об отста, предусматривающие

0: Следующий ряд изменений для водителей. Одно из основных нововведений: после ДТП потерпевший в определенных случаях сможет обратиться за возмещением к своему страховщику ОЦТА, а не к страховщику виновника аварии. До праздника песни и танца в Латвии остается почти 2 года, однако подготовка к масштабному мероприятию уже требует значительных расходов. Правительство планирует перераспределить 12 миллионов евро на организацию и проведение праздника в 2027-2028 годах.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метров в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-14 градусов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Доброе пятничное утро! На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. Впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий.
3: Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноте ЛВ. Банкноте. И все получается.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Доброе утро! Добрейшее прям. У нас тут... Давай начнем издалека. Самокатчики. Как ты к ним относишься?
2: Я к ним отношусь.
1: Я иногда тоже к ним отношусь, но иногда, когда они резко выскакивают или что-нибудь такое, это, ну, бывает.
2: Ну, мы же сказать. Не будем обсуждать характер отдельных личностей, тем более в прямом эфире, используя пониженную лексику.
1: Нет, мы будем немножко другое обсуждать.
2: Таких людей хватает за рулем всех транспортных
1: средств.
2: Я же
1: к другому веду. Представь, что может быть что-то еще круче, чем отдельный самокатчик. Это два самокатчика одновременно. И есть джентльмены, которые в Северной Каролине, это в США, ну а где же еще, взяли два самоката, поставили на них диван. Диван, представь, диван.
2: Диван.
1: И на этом деле всем поехали.
2: Ну, то есть они, сидя на диване, ехали на самокатах.
1: Да, для меня...
2: Запараллелили так их.
1: Да.
2: Мяу-мяу по улицам. Ну, прикольно.
1: Я хотел сказать, единственное, что их остановило, это полиция. Потому что полиция их остановила. И, так сказать, они хоть и оценили их креативность, но сделали им суровое внушение. Потому что такая конструкция, будем мягко скажем, создает аварийную ситуацию. Подвергает опасности как самих ездоков, так и остальных водителей.
2: Нет, так, конечно, вести себя нельзя, но история забавная. А представь, я могу добавить абсурдности, на самом
1: Давай.
2: Деле. Если бы это были не электросамокаты, а простые такие, с ножным приводом.
1: То есть ногой с одной стороны отталкиваться, с другой. Мне, кстати, очень интересно, как они одновременно их вели. Там же нужно, получается, выжимать скорость и одновременно нажимать одинаково, чтобы
2: вот
1: один, другой...
2: на координацию движений.
1: Чтобы один, другой не выскакивал
2: слаженность,
1: раньше.
2: Слаженность, опять же, у нас вот в эфире с тобой слаженность есть?
1: Ура,
2: есть.
1: Наконец-то.
2: И вот и у них есть. Есть.
1: Еще мне нравится, что здесь есть одно фото с этим вот диваном, и рядом с ним стоит такой довольный полицейский. Мне кажется, он такого давно не видел. Мы тоже. Мы хотим напомнить быстренько, что скоро будет Филичитай. Если вы хотите передать привет или поздравления, или что-нибудь в этом духе, присылайте их на номер 244-244-14.
0: Точное время вместе с предприятием Экотехнологис.
3: 8 часов 13 минут.
0: Экотехнологис. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Отличные новости. Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: Новости спорта
1: вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Баскетбольный еврокубковый сезон для двух латвийских клубов начался по-разному. ВФ Рига уверенно обыграл дома болгарский «Локомотив» из Пловдива со счетом 106-83. Главным героем встречи стал американец Джордан Сирс, набравший 30 очков, причем 24 из них еще в первой половине матча. А вот Валмера уступила в Косово местному Башкими 77-79. Все решилось на последних секундах, когда при равном счете хозяева реализовали решающую атаку. Следующий матч обе команды проведут 14 октября. Рижане сыграют в Азербайджане, а Валмера примет таллинский Калев.
4: Молодежная сборная Латвии по футболу завершила отборочный турнир чемпионата Европы победой над Мальтой 2-0. На рижском стадионе Дагова первый гол после перерыва забил Кристоф Романов, а спустя 10 минут Валерий Лизунов. Заблокировал удар вратаря, отбив мяч в сетку. Это вторая победа латвийцев над Мальтой в нынешней квалификации. Всего за 10 матчей сборная набрала 8 очков и заняла 5-е предпоследнее место в группе. На молодежный чемпионат Европы 2027 команда не попала.
3: И в футбольных СМИ обсуждают возможный уход Килиана Мбаппе из мадридского Реала. Испанский журналист Франсуа Гальярдо утверждает, что французский нападающий рассматривает переход летом 27-го года, причем один из вариантов называют английский Ливерпуль. Однако ни сам Мбаппе, ни Реал эту информацию не подтверждали, а некоторые испанские спортивные издания уже назвали слухи сомнительными. Напомним, Мбаппе перешел в Мадрид летом 2024-го, а его действующий контракт рассчитан до 29-го года. По оценке Трансфермаркт, стоимость футболиста составляет около 200 миллионов евро. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт, привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.
1: Вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Нас поддерживает БМ Маркет.
2: Доброе утро! Давайте же посмотрим, что нам прислали сегодня с утра на номер 244-244-14 WhatsApp. Доброе утро, Лена и Саша! Хочу передать привет моей маме. Она всегда вас с утра на кухне слушает. Мамочка Алла, я тебя очень сильно люблю и хочу пожелать тебе хорошего дня. Аня.
3: Мама Алла, доброго вам дня тоже от Лены и Саши из эфира Retro FM Latte. Альбина пишет: здравствуйте, хочу пожелать своей сестре отличного, причем с большой буквы, отличного дня. Пусть он будет легкий и веселый. Имя сестры не названо, но сестра Альбины, вы-то себя узнали наверняка.
2: Привет из Юрмалы. Утром вышла гулять с собакой, собака встретила трех друзей, я встретила двух соседок, и в итоге мы полчаса стояли у подъезда, обсуждая все на свете. Домой вернулась без шагов, но зато с новостями на неделю. Муж спросил, где была, ответила: на прогулке. Формально она не обманула.
3: А то не видно, что вся мокрая вернулась.
2: Это Ирина прислала.
3: Ирина, не завалить, пожалуйста, в этот ветер и подождем еще. Доброе утро всем, кто проснулся. Передаю огромный привет моей любимой жене Леночке, которая сейчас готовит самый вкусный завтрак на свете. Солнышко, спасибо тебе за заботу, пишет Игорь. Приятного аппетита, Игорь, Лена и все остальные.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
4: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги!
6: Любимая, привет! Я тут подумал.
1: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
9: Через 100 метров поверните налево.
10: Налево? Но там же тупик.
11: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
8: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
12: Ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes.
13: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
14: Nu нет! Серьезно? Опять?
15: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
16: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
17: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
18: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Pēc trīs magijas sieriņus reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pēc reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
19: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
20: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
21: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
22: Analyzing data.
21: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
23: Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Optibet sportivny bar. Sport, игра, наслаждение. Optibet sportivny bar.
24: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6 до 10. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнот ЛВ.
1: На часах 8.32, на календаре 9 октября. И самое время для конкурса.
2: Конечно, разумеется. Давайте разыграем два билета на мероприятие, которое произойдет в следующую субботу. Это бои, турнир, международный турнир по единоборствам KOK 129 World Series. А среди прочего сойдутся на ринге непобежденные Рагнар Зигурс и Витольд Ягелло. Кто кого, узнаем уже совсем скоро. И у вас есть возможность посетить это мероприятие. Хотите за свой счет, хотите бесплатно. Если хотите бесплатно, то вам нужно участвовать в конкурсе и выиграть два билета на эти соревнования. И вот какой вопрос мы зададим сегодня. Когда в конце 19 века в бокс и ударные единоборства только вводили обязательные перчатки, это сделали вовсе не для того, чтобы защитить лицо бойца от рассечений. Ради чего на самом деле придумали первые бойцовские перчатки? Три варианта: А, Б, С. Вариант А: чтобы защитить хрупкие костяшки пальцев и кисти самих нападающих бойцов от переломов. Вариант Б: чтобы уменьшить силу удара, сделать бы и менее зрелищными по требованию церкви. И, наконец, С, чтобы бойцы не могли использовать захваты за одежду соперника. Итак, вариант А еще раз. Защитить пальцы от переломов. Б, уменьшить силу удара по требованию церковников. И, наконец, С, чтобы бойцы не захватывали одежду соперника. 244-244-14, номер нашего студийного WhatsApp-чата. Играем.
1: А пока Love Me Do от Beatles.

0: Доброе утро! Сегодня во второй половине дня ожидается буря. Просеку вдоль линий электропередачи 110 кВ расширят. Введение системы двух корзин медицинских услуг снова отложили. С нового года изменится перечень учреждений, предоставляющих оплачиваемые государством офтальмологические услуги. Из-за празднования Национального дня Испании в Риге ограничат движение. В Валмере почти за 2,5 миллиона евро построят новый участок променада вдоль Гауи. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный от 17 до 20 метров в секунду. На побережье до 27 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 10-11. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12.
2: В столице Латвии преимущественно облачно. Временами дождь, днем плюс 11, плюс 12.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
1: Утро в ритме любимых хитов. С Ретро-ФМ и Банкноте ЛВ.

0: Подробнее на сайте meridian.lv.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērheri iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра при покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук евро 79 и сливочное масло 170 грамм 79 центов. Lidl стоит того.
3: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
7: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Рики 9 часов, доброе утро, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Сегодня во второй половине дня в Латвии ожидается буря, которая может продолжаться до утра субботы. Рижская дума призывает жителей без особой необходимости не выходить на улицу и особенно избегать парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок. Во время непогоды возможно падение деревьев и ветвей, жители также просят не мешать спасателям устранять последствия бури. После последствий летней бури Сейм внес поправки в закон о защитных полосах. Они предусматривают расширение безлесной просеки вдоль линий электропередач напряжением 110 кВ с нынешних 13 до 18 метров в каждую сторону от оси линии. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2029 года. Сейм в окончательном чтении перенес введение так называемой системы двух корзин медицинских услуг еще на год, до конца 2027 года. Пока оплачиваемые государством медицинские услуги предоставляются независимо от уплаченных человеком социальных взносов. С нового года консультации офтальмолога и другие амбулаторные офтальмологические услуги, оплачиваемые государством, будут предоставлять 64 медицинских учреждения. 55 из них оказывают такие услуги сейчас, еще 9 начнут предоставлять их впервые. При этом некоторые учреждения со следующего года больше не будут оказывать оплачиваемые государством офтальмологические услуги. В связи с торжественным мероприятием по случаю Национального дня Испании

0: Германии, завтра в центре Риги будут введены ограничения движения. Около 2,5 миллионов евро вложат в строительство нового участка променада вдоль Гауи в Валмере. Здесь появятся освещение, велая и пешеходная инфраструктура, питьевой фонтанчик и система сбора дождевой воды. Завершить проект планируется к концу следующего года.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метров в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-14 градусов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня, уважаемый, день отражения в лужах, в которых любое дуновение ветра или упавшая капля четкое отражение превращает в абстракцию. Сегодня красоты такой будет много. Смотрите под ноги, наслаждайтесь.

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: А я вот и говорю Елене, вот бодрая такая, как будто только сейчас с пробежки, несмотря на погоду.
2: Я приседала, пока кофе делался.
1: А бегать ты не бегаешь в марафоны, например, какие-то?
2: Я хочу сказать, раньше я бегала в марафоны. Я один раз участвовала в марафоне на 10 километров.
1: О, и я тоже. У нас с тобой одинаковый опыт. Кстати, следующий марафон в мае будущего года будет рижский. А пока марафоны бегают фанаты и тут, и там, то в Америке, то в Японии, то, например, в Германии. А в Германии есть город Берлин, а там только что марафон был. Скандал, оскандалилась одна.
2: Я обожаю, рассказывай.
1: Рассказываю со всеми подробностями. Одна китаянка установила личный рекорд для себя и похвасталась в социальных сетях. Мол, я такая классная, посмотрите, вот моя фоточка такая,
2: пока
1: вот моя фоточка такая, а вот я пробежала такой участок за такое-то время. Уличили ее. Ей в комментах накидали фотографии, где она сидит на велосипеде, на багажнике причем. Ее подвезли, часть маршрута, ее подвезли. Ну там же марафон массовый,
2: но
1: десятки тысяч. Ну вот ей и сказали, девушка, объясни фотографию. Она такая, ой, ну да, вы знаете, мне как-то там вот поплохело. И мимо проезжал симпатичный молодой человек, большое спасибо ему, он меня подвез немного. Она удалила.
2: Но все-то в интернет-то уже все видел.
1: Совершенно верно, вещь такая опасная. Она удалила все свои хвастливые публикации, но вот дала нам повод для потешного рассказа.
2: Получается, она зря бежала. То есть зря она бежала, потому что все равно не считается, потому что часть она проехала.
1: Она бежала не зря, она подарила нам прекрасную историю, и вообще бегать без вреда для здоровья полезно для того самого здоровья. В общем, желаем вам этого самого здоровья, потому что его не купишь на деньги. Немножко денег, правда, можете заработать через несколько минут буквально в «Слово на сотке» в розыгрыше. Он же скоро у нас в эфире.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиз».
4: 9 часов 14 минут.
3: «Экотехнологиз» – екологічне рішення для каналізації і очистки сточних вод.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Retro FM Latvia и Rus-TV.net представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Объявлено желтое предупреждение. Из-за прогнозируемой бури рижан призывают не посещать парки, детские площадки и кладбища.
2: Рубрика «Видео». За закрытыми дверями мэра. Сотрудники остались без зарплаты в долгах, а руководство молчит.
1: Латвийский режиссер выиграл гран-при 400 тысяч евро на фестивале ИИ-фильмов в Казахстане.
2: Фактомат. Правда ли, что в Латвию приехали 49 тысяч мигрантов?
1: У него был канал с Богом. Ученица Романа Виктюка поставит Риге спектакль с музыкой Шуры-Би-2.
2: Тест. Распознаете город Латвии всего по трем фактам?
1: Один из способов сделать перелет на Ryanair намного дешевле.
2: Рубрика «Фото». От нападения на школу до беспорядков. Что отрабатывал на учениях спецназ?
1: Два гражданина Латвии арестованы за незаконное проникновение на военную базу в Великобритании.
2: Экономисты прогнозируют приближение инфляции к отметке в 4%.
1: Кино, приложения и патенты. Что выделяет Латвию в рейтинге инноваций?
2: Полиция в Пардаугаве задержала карманников, которые действовали в 22-м автобусе.
1: Рубрика «Фото». Гачи во Франции случайно встретил голливудскую звезду. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Филман. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Филман.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишусервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
8: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
10: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ikas soļa.
11: Atvaino.
10: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
11: Varam.
10: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
11: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
10: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
12: Еще больше товаров по ценам ZEM-ZEM в магазинах Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Руденс только 55 центов. ZEM-ZEM цены в Мего.
13: Это надо слышать. В магазинах Дрогос популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогос. Почувствуй красоту.
14: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
15: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
16: Analyzing data.
15: Mēs jau drīz tiksimies. no 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
16: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
9: Retro FM Latvija.
17: Слово на сотку.
9: Утренний экспресс.
18: Знаешь слово? Звони 244-244-14 и забирай 100 евро на свой счет.
9: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.
19: Доброе утро! Можете потихоньку звонить на конкурс.

0: Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
1: И важные напоминания в время уже конкурса идет, и звонки тоже продолжаются.
2: Телефоны разрываются.
1: Но хочется напомнить две важные вещи. Во-первых, в этом сезоне в рамках «Слова на сотку» мы даем возможность большему количеству слушателей участвовать и, соответственно, выиграть. Поэтому мы берем не обязательно первые звонки. Мы можем взять второй, третий, пятидесятый, какой угодно. Не стремитесь, пожалуйста, быть первыми. Это вам не поможет выиграть. А поможет выиграть вам слушать и внимательно коллекционировать буквы с 10 до 8 часов вечера. И участвовать, конечно же, когда идут джинглы непосредственно в звонках. И второе, обязательное условие. Мы перечисляем деньги победителям конкурса только на личный банковский счет. Ни жучки, ни бабушки, никому угодно. Только тому человеку, который до нас дозвонился. И давайте, Елена, примем же звонок. Проверим, кто нам позвонил и правильно ли слово скажет этот наш слушатель. Доброе утро!
2: Доброе!
3: Доброе утро.
2: Знакомьтесь с нами. Как вас зовут?
3: Вячеслав.
2: Очень приятно. Лена и Саша. Но вы ведь не просто
3: приятно.
2: Так звоните. Наверное, вы и слово назвать можете.
3: Да, лепень.
2: И это... Правильный ответ. А дома уже знают, на что вы собираетесь потратить вашу выигрыш?
3: Да, поделю детям, дочке и сыну пополам.
2: А кому первому позвоните после эфира похвастаться?
3: Жене.
1: Какой правильный муж и отец.
2: Правильный, хороший, замечательный муж.
1: Как же
2: вас
1: повезло вашим родным. Да. Вячеслав, поздравляем. За эфиром мы с вами подробности обсудим, как вы получите свой честно выигранный приз. Пожалуйста, не отключайтесь.
3: Хорошо,
1: всем остальным мы говорим огромное спасибо за участие во время всей этой недели. Но это была только первая неделя розыгрыша.
2: А будет еще следующая.
1: А потом еще одна. Раз, еще много недель. Слово на сотку нас хватает. Все, движемся дальше. За эфиром Евгений Осин, Качка нас ждет. Вячеслав, продолжаем общаться.
3: Да.
0: Утренний экспресс вместе с Элизингс ЛВ.

0: Доброе утро. Цены на дизельное топливо в Европе могут снизиться. Введение системы двух корзин медуслуг отложили еще на год. Водители ждут изменения в системе обязательного страхования. Почти каждое третье предприятие в Латвии испытывает нехватку финансовых ресурсов. Число страховых выплат из-за проблем с отоплением выросло почти на 129%. В больнице Страдания установили терминалы самообслуживания. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный от 17 до 20 метров в секунду. На побережье до 27 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-11, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12.
2: В столице Латвии преимущественно облачно. Временами дождь, днем плюс 11, плюс 12.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Всю осень на автомойках Виада скидка 50%.
5: Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее. То, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.
2: Тельцы, сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя. Обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.
1: Близнецы, для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашу долю по определению должны доставаться только неприятности. Сегодняшний день должен убедить вас в обратном.
2: Раки, если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.
1: Львы, сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
2: Девы, нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
1: Весы, день этот не принесет вам большого удовольствия, ибо возможно проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, не показывайтесь никому на глаза.
2: Скорпионы, сегодня ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере, день получится веселым и немножко бесшабашным.
1: Стрельцы, сегодня хорошо заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с бутылочкой пива. Напиток можно заменить произвольным. Даже если толку анализ не принесет, вы пиво выпейте.
2: Козероги, сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.
1: Водолеи, ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Сегодня как раз подходящий день для подобного занятия.
2: Рыбы, постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.

0: Вокалист группы Мариан Гольд признавался, что во время записи альбома группа настолько увлеклась перфекционизмом и переписыванием синтезаторных партий, что звукозаписывающая компания продлила им студийное время почти на год. Когда Dance With Me наконец была готова, продюсеры вздохнули с облегчением. Трек получился настолько готовым радиохитом, что все огромные расходы на длительную аренду студии окупились в первые же недели продаж.
1: Šogad būs silta vai augsta ziema?
2: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
1: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
2: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
3: Nu, нет. Серьёзно? Опять?
4: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997 29 999 997. SB siltumtehnika LV.
7: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lelerbus 32. Приезжай, попробуй найти свой автомобиль. Резервируй тест-драйв в Scandi Motors LV.
8: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербота 42/44.
9: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Лук 1 килограмм 35 центов. Запеченный сыр с тмином Сьерштелле 330 грамм 4,59. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl стоит того!
10: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
12: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
14: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
16: Optibet – sportivný bar. Optibet – sportivný bar. Optibet – sportivný bar. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.

У хита «Рефлекс. Падали звезды» есть две версии, разделенные целым десятилетием. Оригинал вышел в 2003 году, а в 2014 группа представила обновленный «Happy Hour Remix». Музыку к песне написал Вячеслав Тюрин. И вот уже больше 20 лет эта мелодия возвращает нас в атмосферу тех самых нулевых.

0: Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Начинаем дыхательную гимнастику! С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
3: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
7: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. После резкого подорожания топлива в сентябре на европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен. Решение стран Большой Семерки задействовать чрезвычайные топливные резервы может снизить стоимость дизельного топлива на европейских автозаправочных станциях примерно на 3% или на 7 центов за литр. Такие расчеты приводит банк Цитаделе. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону финансирование здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря следующего года. Сейчас оплачиваемые государством медуслуги предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов. Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону об ОЦТА, предусматривающие ряд изменений для водителей. Одно из основных – после ДТП потерпевшего при в определенных случаях сможет обратиться за возмещением к своему страховщику ОЦТА, а не к страховщику виновника аварии. Нехватка частных финансовых ресурсов – наиболее часто упоминаемое препятствие для развития инноваций в малых и средних предприятиях Латвии. На недостаток средств, как на фактор, сдерживающий развитие, указывают 31% предпринимателей. В среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 20%, свидетельствуют данные опроса Еврокомиссии. За год число страховых выплат, связанных с проблемами отопительных систем, выросло почти на 129%, сообщает одна из страховых компаний. Эксперты рекомендуют проверить отопительное оборудование до начала холодного сезона, чтобы своевременно выявить возможные неисправности и предотвратить ущерб. В больнице страдания в Риге пытаются сократить очереди в регистратурах

0: помощью терминалов самообслуживания. Пациенты могут самостоятельно зарегистрироваться на прием и оплатить услуги. На реализацию проекта потратили 252 тысячи евро.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палейдзибс программа».
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метров в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-14 градусов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями «Палейдзибс программа».
2: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Latvia.
3: Слово на сотку.
2: Утренний экспресс.
4: Эфир Retro FM. Твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
5: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Латвия приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
5: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
6: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
7: Ha ha ha!

0: kā basketbola spēle.
1: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
2: Start your day like a champion.
3: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
4: Октябрь. Корейская косметика сменесис пие мумс Бену Э аптека. Я узинами и емилоти, кари па висам яуни корейская косметика зимоли ар супер лелискам атлайдем. Мизон Мед Б минус 50%. Холика, доктор Алтеа ун Скин 1004 минус 45%. Биоданс минус 40%. Эси скайста ун перц издавигак. Бену Э аптека. Венмар.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlaidēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
8: Analyzing data.
7: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. Cinevilla Dangerfest.lv.
4: Tev blakus.

0: Love is the answer.
1: Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в покоматы? Это связано с развитием сетей покоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью покоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Ретро-ФМ Латвия конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций «МТЭКО».
1: Только в МК Латвии на кладбищах страны воруют надгробия. У нас три новых способа защитить могилы близких. Всегда ли нужна медицинская страховка в поездке? Читайте, как возвращают домой латвийцев, заболевших за границей. Как передать детям дачу, гараж или квартиру, чтобы избежать лишних пошлин? Разбираемся с нотариусом. В доме ремонт балконов? Читайте, как домоуправление обманывают жителей со счетами за эти работы. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Rudens только 55 центов. Zem-Zem цены в Mego.
4: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
5: «Грантис» – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
6: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: 100 евро за одно слово?
8: Да, но сначала его придется собрать.
7: Слушай Ретро-ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
8: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
7: С 7 до 10 утра слушай Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
8: Собирай днем, забирай утром.
9: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.

0: šogad būs? Silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
3: Мастенис в 220 ЛВ до минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепае.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicips ABC.
9: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
10: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
11: Скан пэц не патикшанам. Ай, ар мани йо та не нотикс. Бет я на томар...
12: Abonēj Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Mastenis v 220 LV. Do minus 40% na mēbeļ, kosmētiku i sotni drugih tavarov učastnikam 220 LV+. Nizkie ceny na balšie pakupki. Podrobnie 220 LV.
13: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
14: Retro FM Латвия.
15: Слово на сотку.
14: Утренний экспресс.
16: Вторая буква

Минута технологий для дома вместе с Iltum-Suknis LV. Подходит ли тепловой насос для любого дома? В большинстве случаев да. Если у здания хорошая теплоизоляция, качественные окна и приведена в порядок система отопления, тепловой насос будет работать особенно эффективно. Это отличное решение и для новостроек, так как систему можно легко запланировать еще в стадии проекта. Как понять, что пора задуматься о покупке теплового насоса? Помните, если отопление в доме неэффективно или создает лишние расходы, это четкий сигнал к действию. К тому же тепловой насос удобен и прост в использовании, не требует сложного обслуживания и обеспечивает стабильный комфорт круглый год. Минута технологий для дома вместе с Iltum-Suknis LV. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Siltumsuknis LV, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Siltumsuknis LV.

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemas cenas katru dienu.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno e-aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – 45%, Biodans – 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk Beno e-aptieka. Vienmēr tev blakus.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.

0: подкасте «Retro FM Latvia». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Latvia.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
2: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
0: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Латвия, приготовься! 17 октября в Шауми-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралфс Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
7: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Вечер со звездой.
9: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзибис» программа.
9: ЛКПП ЛБ.
8: «Вечер со звездой».
10: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.

0: Либо в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.

0: basketbola spēle.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
3: No 7. līdz 20. oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. После резкого подорожания топлива в сентябре на европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен. Решение стран Большой Семерки задействовать чрезвычайные топливные резервы может снизить стоимость дизельного топлива на европейских автозаправочных станциях примерно на 3% или на 7 центов за литр. Такие расчеты приводит банк Цитаделе. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря следующего года. Сейчас оплачиваемые государством медуслуги предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов. Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону об ОЦТА, предусматривающие ряд

0: 252 тысячи евро.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метра в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 10-11 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь, температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Латвия.
3: Слово на сотку.
2: Утренний экспресс.
4: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
2: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со «Смартпосты». Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со «Смартпостой». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смартпосты». Доставляем то, что важно для вас.

0: жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эссилор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
1: bm.market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт bm.market и выберите необходимое в пару кликов. bm.market.
2: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унеципс АБЦ.
5: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Out of Park Strade. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Out of Park Strade LV в разделе «Новости».
6: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
7: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшинас Максат Науд.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
7: Скан пэц непатикшинам. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
8: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
9: Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
10: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
11: Retro FM Latvia.
12: Слово на сотку.
11: Утренний экспресс.
13: Четвертая буква Е.

0: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Предупреждаем, займы стоят денег.
3: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
2: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
3: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
4: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
5: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене. Это того стоит. На этой неделе в Lidl. Лук 1 килограмм 35 центов. Запеченный сыр с тмином Сьерштелле 330 грамм 4,59. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl. Стоит того.
8: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
10: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, временами дождь, вечером местами возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 17-22 метров в секунду, на побережье до 27 метров в секунду. В Лепе-Эвенспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 10-11 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-12. В Риге сегодня преимущественно облачно, временами дождь, температура воздуха сегодня днем плюс 11-12 градусов.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
10: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Retro FM Латвия. Слово!

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем замечательного дня и самой удачной пятницы. Меня зовут Катя Ерофеева. Продолжаем эфир Retro FM Латвия и впереди программа по заявкам. Спасибо за вашу активность и скоро озвучу послание на сегодня. Никуда не пропадайте.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Сегодня есть именинник, и это Аркадий Валентинович Гаврилов из Риги, которого поздравляет семья, жена, дети, внуки и правнуки. Аркадий Валентинович, принимайте пожелания здоровья крепкого, сил и энергии, оптимизма и уверенности в том, что все будет хорошо. С днем рождения вас и самые теплые поздравления от вашей семьи.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
7: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
8: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрада.лв в разделе «Новости».
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
10: Это надо слышать. В магазинах Дрогас популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Дрогас. Почувствуй красоту.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Татьяны Рудиной из Елговы от дочери Вероники. Татьяна, к вам сегодня летит теплый приветик и пожелание красивого и доброго дня. Пусть так оно и будет. Хорошего дня вам и вашей дочери Веронике.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS-Credit LV.
1: Спасибо всем, кто нашел минутку нам написать на retrofm.lv в раздел «Привет в обед». К этому моменту послания на сегодня озвучены, ну а новые прозвучат в понедельник в 14 часов. Пишите нам и передавайте свои послания на всю страну. С вами была Катя Ерофеева. Теперь буду прощаться. До понедельника. Всем желаю прекрасных выходных. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Только в МК Латвии закон об эмиграции изменен. Читайте, какие новые проверки ждут граждан России со временем ВНЖ. Уменьшится ли очереди к врачам? Все о том, как лечиться после 1 января. Решили подарить квартиру одному родственнику? Узнайте, как оформить сделку, чтобы ее не оспорили другие. Мировые цены на продовольствие пошли вверх. Рассказываем, какими продуктами запасаться. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год продолжается. Условия в газете.
2: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēdas olas dava numur 2. 10 gabali. 1 eiro 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053. Top.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
10: 100 евро за одно слово?
11: Да, но сначала его придется собрать.
10: Слушай Retro FM Latvia с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
11: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
10: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Latvia. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
11: Собирай днем, забирай утром.
12: Retro FM Latvia. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Elizings LV.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так, каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Rudens только 55 центов. Zem-Zem цены в Mego.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
4: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
5: Rīgas zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī 19. rīt.

0: vairāk nekā basketbola spēle.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбес программа. ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь. Ветер южно-юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, а днем плюс 11-12.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбес программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
5: Retro-FM Латвия.
6: Слово на сотку.
5: Утренний экспресс.
7: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
8: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
6: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
7: Через 100 метров. Поверните налево.
8: Налево? Но там же тупик.
9: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
3: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
11: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
12: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
13: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
14: Start your day like a champion.
15: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
6: Retro FM Латвия.
16: Слово на сотку.
6: Утренний экспресс.
3: Шестая буква С.

Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Подходит ли тепловой насос для любого дома? В большинстве случаев да. Если у здания хорошая теплоизоляция, качественные окна и приведена в порядок система отопления, тепловой насос будет работать особенно эффективно. Это отличное решение и для новостроек, так как систему можно легко запланировать еще в стадии проекта. Как понять, что пора задуматься о покупке теплового насоса? Помните, если отопление в доме неэффективно или создает лишние расходы, это четкий сигнал к действию. К тому же тепловой насос удобен и прост в использовании, не требует сложного обслуживания и обеспечивает стабильный комфорт круглый год. Минута технологий для дома вместе с Iltumsuknis LV. Комфорт, подходящий именно для вас. Заполните заявку на сайте Iltumsuknis LV, и с вами свяжется знающий специалист, который поможет найти подходящее решение для вашего дома. Iltumsuknis LV.

0: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro FM Latvia конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО. Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja!

0: jūsu virsotnēs. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nesi?
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alkoutlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alkoutlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. После резкого подорожания топлива в сентябре на европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен. Решение стран Большой Семерки задействовать чрезвычайные топливные резервы может снизить стоимость дизельного топлива на европейских автозаправочных станциях примерно на 3% или на 7 центов за литр. Такие расчеты приводит банк Цитаделе. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря следующего года. Сейчас оплачиваемые государством медуслуги предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов. Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону об ОЦТА, предусматривающие ряд изменений для водителей. Одно из основных – после ДТП потерпевшего при определенных случаях сможет обратиться за возмещением к своему страховщику ОЦТА, а не к страховщику виновника аварии. Нехватка частных финансовых ресурсов – наиболее часто упоминаемое препятствие для развития инноваций в малых и средних предприятиях Латвии. На недостаток средств, как на фактор, сдерживающий развитие, указывают 31% предпринимателей. В среднем по Евросоюзу этот показатель составляет 20%, свидетельствуют данные опроса Еврокомиссии. За год число страховых выплат, связанных с проблемами отопительных систем, выросло почти на 129%, сообщает одна из страховых компаний. Эксперты рекомендуют проверить отопительное оборудование до начала холодного сезона, чтобы своевременно выявить возможные неисправности и предотвратить ущерб. В больнице страдания в Риге пытаются сократить очереди в регистратурах с помощью терминалов самообслуживания. Пациенты могут самостоятельно зарегистрироваться на прием и оплатить услуги. На реализацию проекта потратили 252 тысячи евро.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, ветер южно-юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, а днем плюс 11-12.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
6: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Давайте до 19.00 делать вместе Retro FM Латвия.
7: Retro FM Латвия.
8: Слово на сотку.
7: Утренний экспресс.
2: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
7: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 eiro. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Вечерний променад.
4: В студии Эдмунд Кашевский.
3: На Ретро-ФМ.
5: С пятницы вас, дорогие мои. И я надеюсь, что то, что на календаре уже 9 октября, и погода шепчет, да, на пляж не ногой, что называется. А еще у нас тут пугали различными ураганами и бешеными ветрами. Я думаю, такой общий фон для пятницы, ну, так себе, на троечку. Но давайте друг другу, что называется, делать настроение, делать эту пятницу, и давайте проведем ее с чувством, с толком, с расстановкой. О меню, что мы сегодня будем делать в эфире, я вам чуть позже расскажу.

Так, леди и джентльмены, коротенько о том, что мы сегодня с вами будем делать. Вы знаете, сегодня, во-первых, масса интересных событий, которые случились в различные годы, как раз-таки 9 октября. И парочка из таких, которых я обойти стороной, ну, просто не имею права. Вот так и подмывает просто начать с одного из самых значимых событий, на мой взгляд, на сегодня. И я, наверное, скорее всего, так и поступлю. Кроме всего прочего, масса сегодня, опять-таки, билеты у меня и на KOK на 17 октября в Xiaomi Arena, и на замечательные бои, которые, ну, вот уже несколько наших радиослушателей будут посещать, и кричалки будут кричать, придуманные нами. Это будет. Будем сегодня играть также в конкурс «На одном дыхании». Ну и, как я уже говорил, будем отмечать некоторые даты, которые, как я уже сказал, я обойти стороной просто не имею права. Ну, во-первых, как диджей, как музыкант и как любитель хорошей музыки. Начну, пожалуй, с главного, как я уже говорил.

0: šogad būs – silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: 220 LV масс-ценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: Технологиес, кас страда тава узнямума лаба. Hansab ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansab palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansab nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansab.lv un piesakies Hansab tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: 220 LV масс-ценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top! Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: 220 LV масс-ценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
7: Oktobrī Korejas kosmētikas mēnesis pie mums Beno E aptiekā. Jau zināmi un iemīļoti, kā arī pavisam jauni Korejas kosmētikas zīmoli ar super lieliskām atlaidēm. Mizon Med B – 50%, Holika, Dr. Altea un Skin 1004 – 45%, Biodans – 40%. Esi skaista un pērc izdevīgāk. Beno E aptieka – vienmēr tev blakus.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Večernī promenāt. На Retro FM Latvia.
10: Итак, дамы и господа, как вы, ну, наверное, самые продвинутые знают, а те, кто догадались, услышав Imagine, да, сегодня день рождения Джона Леннона. Об этом мы подробнее будем говорить позже. А пока, как я уже обещал, чуть-чуть о том, что нас сегодня ожидает. Итак, ну, во-первых, вот эти два билета на 17 число на Xiaomi Arena, они начинают разыгрываться прямо сейчас. Я вам даю задание. На 244-244-14 вы мне должны будете прислать в формате SMS вот что. Учитывая, что сегодня Всемирный день яйца, Да, World Egg Day. И уже 30 лет как отмечается. Я, кстати, сегодня с утра яичко скушал. Да, варено. А вы? А? Как вы отметили Всемирный день яйца? О, то-то же. Так вот, учитывая, что сегодня Всемирный день яйца, хочу от вас получить вот такой замечательную... Представьте себе, что вы делаете плакат или фотографию. Вы рекламируете Всемирный день яйца. Вот в каком виде вы с яйцом и что будет написано на этом плакате или на этой фотографии? Повторяю, Всемирный день яйца сегодня. Именно поэтому такое вот у вас креативно-творческое задание. 244-244-14. Даешь, народ, креатив до конца этого часа. До конца этого часа я принимаю ваши варианты. 244-244-14. Плакат или фотография. Вы с яйцом в каком-то виде и подпись. Вот относительно подписи, я думаю, тут вся петрушка и заключается. Тут мы и посмотрим, кто самый креативный и кто у нас пойдет в итоге 17 числа в Xiaomi Arena на KOK 129 выпуск World Series.

0: Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
1: Ну, желающие выиграть сотку у нас на Ретро FM Латвия, мотайте, что называется, на ус и слушайте. Буква номер 5 сегодняшнего слова – это буква «Р». Рига.
0: Ретро FM Латвия.
2: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. На Ретро ФМ Латвия.
3: О-о-о, какие варианты уже поступили. 244-244-14. Напоминаю, плакат или фотография, вы и яйцо в каком-то виде, и подпись. Это конкурс для того, чтобы пойти на КОК 17-го в арену.

0: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpie.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров, только за 41,90 за штуку. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
6: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
2: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ.
8: 100 евро за одно слово?
9: Да, но сначала его придется собрать.
8: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
9: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
8: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
9: Собирай днем, забирай утром.
2: Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
10: Вечерний променад на Retro FM.
11: На Retro FM.
12: В студии Эдмунд Кашевский.
13: Ну что, дорогие мои, я смотрю, креатив тут бьет, что называется, ключом и иногда даже по голове. Но что хотелось бы? Хотелось бы все-таки донести до вас, что время еще есть, что это все-таки плакат или фотография. То есть мне одного голого текста мало. Ну вот приведу вам пример. Вот в частности, яйцо маленькое, чудо в скорлупе, много пользы, море возможностей и вкус, который знаком каждому. Так что не откладывайте счастье на потом, добавьте яичко в свой день. Шикарно, позитивно, замечательно. Далее еще идет Всемирным днем яйца. Пусть в вашей жизни все будет по яйцам, то есть по плану. Но так считает Ирина. Я уже написал, Ирина, а что на плакате-то будем размещать? Какой рисунок, какую фотографию, какое изображение? Вот такую общую сентенцию, все окей, но чуть-чуть недоработано. Поэтому время еще есть, давайте ваяйте. Мне нужна изобразительная сторона также. Фотография, изображение на плакате и подпись. Желательно такая хлесткая и такая конкретная, быстрая. Ну, как выстрел, как говорил полковник.

Ну, еще минут 10. Я отпущу на ваш креатив по поводу Международного дня яйца. 244-244-14. Картинка и подпись внизу, посвященная Дню яйца Международному.

0: Новый герой месяца на заправочных станциях Виада. Кофе с молоком XL. Больше кофе, больше удовольствия. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus кофе с молоком XL со скидкой 50%. Наслаждайся любимым кофе по особенно выгодной цене. Виада. Выгодно остановиться.
1: Но если вы еще хотите принять участие в конкурсе для того, чтобы выиграть два билета в Xiaomi Arena на 17 октября на 19.00 и увидеть воочию KOK 129 выпуск World Series схватки на ринге в Xiaomi Arena, то у вас есть еще... еще 3 минуты. Так что вы яйцо или что-то вот как выглядеть будет... плакат или фотография по этой теме. Желаю успеха, еще 3 минуты у вас есть.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии скрылитняя моя полейдзи без программа».
1: ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurila un Vivacolor krāsām līdz minus 30% un tunēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam minus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
5: Piedāvājam labāko un vislabākās apkures iekārtas. SB apkure. Ražots Austrijā, Vācijā un Itālijā ar īpaši ilgu kalpošanas laiku. Lielākā apkures iekārtu noliktava Baltijā. Siltumsūkņi, granulu katli, granulu kamīni, gāzes un malkas katli. SB apkure. Augstākā Eiropas kvalitāte un profesionāla pieeja. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
6: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
7: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией без программы». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
11: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Сегодня вечером и предстоящей ночью в Латвии будет дуть сильный западный ветер. На большей части страны порывы достигнут 18-23 метров в секунду. На побережье Видзема – до 26 метров в секунду. На западном побережье Курзема ветер будет еще сильнее, но начнет стихать перед полуночью. На остальной территории страны ветер ослабнет к утру. В Риге с 19 часов объявлено желтое предупреждение о сильном ветре. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается. Говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Напомню, на выборах в 15-й Сейм победил объединенный список, получив 41 мандат и став крупнейшей политической силой нового созыва парламента. Сэм концептуально поддержал поправки к закону о подоходном налоге с населения. Их цель – упростить налоговое администрирование и усовершенствовать регулирование подоходного налога. Изменения затронут как жителей, так и предприятия. В четверг из детского сада Пасаулита в Бауске вновь ушел оставленный без присмотра трехлетний ребенок. Это уже второй подобный случай в нынешнем году. Ребенка нашли, он жив и здоров. После происшествия руководство самоуправления созвало экстренное совещание с руководителями дошкольных учреждений края, чтобы разобрать случившееся и определить дальнейшие меры безопасности. Жители предупреждают о новых попытках мошенничества. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками социальной службы. Под предлогом доставки документов курьером они пытаются получить персональные данные жителей. Предприятие «Ригас Наму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Теплоузлы во всех зданиях под управлением предприятия технически готовы к подаче тепла. В эти выходные в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. В субботу и воскресенье посетители, в имени или фамилии которых есть название животного, получат скидку 50% на входной билет. Если название животного есть и в имени, и фамилии, вход будет бесплатным.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями.

0: Общество Латвии с кредитнямой полезибус программа.
1: Hello, hello, это Эдмунд Кашевский. Напоминаю, до 19 мы вместе делаем Retro FM Латвия.
2: Retro FM Латвия.
3: Слово на сотку.
2: Утренний экспресс.
4: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
2: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

Ну, люди добрые, давайте подведем итог нашим яйцам. Пардон, ну не нашим, а Всемирному дню яйца. Итак, плакат надо было изобрести или фотографию с подписью. Ну и что мы имеем? Огромное спасибо, во-первых, всем тем, кто, что называется, озадачился и кто прислал нам эти сюда на радио, эти варианты свои. Есть, но я не все дам в эфире, с вашего позволения, да? Вот из того, что было... Из того, что пойдет в эфир. Вот, например, Дима прислал вариант. Стою с двумя страусиными яйцами в руках, а на плакате надпись. У кого больше яйца, тот и победил. Что я могу сказать, Дима? Ну, конкретно, да. Серега, от куриных до страусиных яйца разные нужны, яйца разные важны. Но вот Серега, я понимаю, Сергей все-таки, да? А вы как-то вот с изобразительным рядом не совсем так разобрались. А вот Тая совершенно конкретно прислала, ну, аж такое, что, ну... А хотя, вы знаете, из песни же слов не выкинешь, правда? Правда. Поэтому я вот открываю этот плакат, и женщина такая цветущая, у нее в руках корзина с яйцами, цветочки, ромашки, она в таком платье, в горошек, и надпись «Сегодня я женщина с яйцами». Ну и что ты против этого скажешь? Да ничего, правда? Вот и я про том же. Молодец, Ая, спасибо, креативно. Представляю так плакат. Яйцо и каждый из нас – это микровселенная Санита. А Санита прислала такой плакат, что, знаете, в стиле Дали. Ни много, ни мало. Яйцо. Такое, ну, скажем так, представляете себе картины Дали, да? У него эти яйца, которые расплываются, да? Так вот стоит огромное яйцо, скорлупа такая, у него по периметру пробита, внутри космос, какая-то планета. Судя по всему, что голубые какие-то континенты, это может быть Земля. Вот, а внизу яйцо, которое вытекает из этой скорлупы. Ну, явный чувствуется такой вот почерк Дали, такое влияние. Но замечательно, Санита, молодец. Что еще из того, что зацепило? Ну, Михаил. Я думал, что-то получше будет. Ну да ладно. Стоит Михаил, в руках у него куриное яйцо, а рядом огромный бык, стоящий задом. И подпись. Яйца разные бывают. Ну, Миша. Да. Ну, давайте как-то так. А про Ирину я уже сказал. Наталья прислала вот такое скорлупа. Вылезает оттуда цыпленок и надпись «Яйца». Главное не сорваться. Ну, согласен. Хочешь гладкое лицо, ешь на завтрак ты яйцо. А еще омлет в обед, проживешь ты много лет. Любовь написала. И фото, она говорит, на выбор. Там и разные яйца разрезанные, так сказать, и в смятку, и не в смятку. И яйца в лукошке в таком. Но это интересно. Далее из разряда оригинальное и, я бы сказал... Ну так, да. Александр, ударим по яйцам автопробегом. И вязаная такая штуковина, типа как трусы для мужчин, такие как, я бы сказал, вязаные стринги, причем трехчастевые. Далее, ну, скажем, окей, я дальше уже всех остальных поблагодарил. А вот что конкретно... получила гран-при, и кто получает у нас два билета на KOK 129 выпуск World Series Xiaomi Arena 17 числа в 19:00, так это следующий. Итак, плакат. 9 октября, день международной яйца. Я стою с серьезным лицом, как будто выиграл миллион. В руках держу яйцо, бережно, будто бриллиант. Вокруг куры в шоке, а петух отдает честь. И надпись внизу. Обычно люди ищут смысл жизни, а я нашел яйцо. Яйцо в руке, уверенность в себе. Но вот этот плакат можно, что называется, печатать и вешать сразу на стену. Алекс, я вас поздравляю. Два билета на KOK 17-го в Xiaomi Arena ваши. Всем спасибо. На этом этот конкурс мы будем считать завершенным. Алекс, я сейчас с вами буду связываться.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:21.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в пакомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи пакомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смарт-посты». Доставляем то, что важно для вас.

0: Ну вот, дорогие мои, вот вам и лишнее подтверждение тому, что тут никакой химии, а действительно, как конкурс проходит, как его кто-то выигрывает, так народ и приезжает за призом. И сегодня у нас в гостях в студии победитель Евгений. Здравствуйте. Громче.
1: Да, добрый вечер.
0: Вот, совсем другое дело. Итак, Евгений, я так понимаю, наш постоянный радиослушатель.
1: Ну, так получается, да.
0: А что так? А что мы слушаем ретро-ФМ?
1: Ну, у нас на работе просто пульт потеряли в 2019 году от радиоприемника.
0: С тех пор?
1: Да, и только эта радиостанция.
0: Я вам открою маленькую тайну. Это мы там подсуетились у вас, этот пульт. Чтобы другие понятно. Не слушали, чтобы конкурентов не было.
1: Ну, была попытка починить, но мы против.
0: Все-таки, да.
1: Да, все-таки все нравится.
0: Понятно. Евгений, что вы у нас выиграли?
1: Ну, на самом деле, я тут зашел за двумя призами.
0: Вот.
1: Портланд и KFK.
0: Окей. Вот. Да. Ну и что, Евгений, будем сидеть на трибуне и будем кричалку кричать?
1: О, да. Будем и кричалку кричать, и болеть за своих. А вот, но я иду еще и с сыном. Сын у меня занимается карате. Там у них все в шлемах, в защитах. И вот он хочет посмотреть, как настоящие мужчины дерутся.
0: Ну, на самом деле, зрелище не для слабонервных.
1: Ну, вот пусть привыкает.
0: Да. Вот не буду загадывать, но вроде как на следующей неделе к нам должен заглянуть наш старый добрый приятель Кристоп Зутис сюда на интервью. Не знаю, получится ли Милана Волкова сюда тоже заполучить. Но, как говорится... От первоисточника мы получим и информацию, что будет там твориться. Вы заходили на страницу, смотрели?
1: Да.
0: Слушайте, представительно вообще,
1: вообще сетка. На самом деле уровень очень высокий.
0: Да.
1: Очень высокий уровень, очень интересно. Я когда озвучил сыну насчет того, что мы пойдем с ним, проведем прекрасно субботний вечер, дочка, которой еще 9 лет, нет, очень расстроилась, что ей не достается билет. Не-не, это я не напрашиваюсь еще на один билет, ни в коем случае. Но вот как бы очень ей хочется. Я говорю, ну а там может быть и кровь какая-то быть, и все, ну,
0: однозначно.
1: Все серьезно, да. Она говорит, ну вот все равно. Но она за брата очень сильно болеет, и мы ездим по разным турнирам, в том числе международным, и уже кровь видели. Поэтому...
0: Ну, сколько лет мальчику?
1: 10 лет.
0: 10.
1: Но он уже призер первой лиги международных соревнований.
0: А дочь ничем не занимается?
1: Тоже занимается карате.
0: А папа?
1: Не, папа уже отзанимался свое.
0: Папа уже с криком кия, да?
1: Ну, я как-то уже так. Я больше таким спортом. Вечером на диван. С бокальчиком.
0: Ну, понимаю. Но я еще как-то продолжаю волейболом дергаться. Но, тем не менее, вы знаете, вот как-то все чаще и чаще ловлю себя на мысли, когда особенно вот такая вот хреновая погода, а не взять ли вот бокал хорошего напитка, не сесть ли там с видом или на природу, или на телевизор, и вот так вот хорошую музыку особенно. Евгений, а что вы слушаете, какую музыку?
1: О, ну... Тут такое дело, я консерватор, может быть, ретроград. Как-то я завис из своей юности на русском роке.
0: Так.
1: Поэтому, ну, в топе Алиса, Наутилус, меньше кино, ну, Крематорий, более такая...
0: Господи, вот же вас как-то,
1: а? Расплющило. Нет, ну...
0: Да.
1: Ретро-ФМ и слушается, потому
0: А кино,
1: что...
0: говорите, что меньше, да?
1: Ну... Как-то так, да. Все-таки, нет, Цой был действительно талантливым очень человеком и мог о сложных вещах говорить очень, очень просто.
0: Да.
1: Но, вот, ну, скажем, в топе Алиса. Все-таки Кинчев для меня это многое.
0: Понятно. А, ну, на самом деле, вкусы тут у нас с вами чуть-чуть разделились, но я из двух зол выберу меньшее, да?
1: Хорошо.
0: Дамы и господа, сейчас для нашего победителя, для участника наших конкурсов и постоянного радиослушателя Евгения в эфире прозвучит как раз-таки одна из тех групп, которые он назвал. Ну что ж, Евгений, у вас свободный микрофон, можете что-то сказать.
1: Спасибо. Спасибо, и я повторюсь, как недавно сказал Кутиков, лишь бы не было войны за мир.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эсселор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшинас Максат Науд.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
5: Ну нет! Серьезно? Опять?
6: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barboru. Nu, ko tu nesi?
9: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
10: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
12: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
13: eLeasings.lv. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
14: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
15: Večerni promenad na Retro FM.

0: тоже реклама.
1: Конкурс на одном дыхании. Вместе с растворами для ингаляций от МТЭКО.
2: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляций МТЭКО. Nasisoft и Nasisoft Forte удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. Окистар Хиал применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
3: И на 244-244-14 жду телефонного звонка от участников. И вот про этот самый Окистар Хиал мы сейчас с вами и поговорим. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Как зовут вас?
4: Наталья.
3: Наталья, слышали, как проходит по аналогичный конкурс уже?
4: Да, вчера слышала.
3: Так, у вас как с дыханием? Все хорошо?
4: Ну, будем думать.
3: Не вокалист, не певица, нет? Оперная, может быть?
4: Ну, нет.
3: Нет. Ну, ладно, тогда смотрите, набирайте побольше воздуха в легких и на одном дыхании, ключевое слово на одном дыхании. Надо будет повторить максимальное количество раз. Следующее. Слушайте меня, да? Слышно?
4: Да, да.
3: Для уменьшения воспалительных процессов. Поехали!
4: Для уменьшения воспалительных процессов.
3: Ага, все. Все, да. Но ничего, Наталья, это 5, это тоже нормальный результат. Здравствуйте, сейчас нарисуем вам оппонента. Hello. Ку-ку. Ну, это какой-то каптар, видно, позвонил. Итак, надо выключать радио и говорить со мной по телефону. Здрасте. Алло.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Кто дозвонился?
5: Светлана. Вчерашняя.
3: Ну, Светлана вчерашняя?
5: Да.
3: Все-таки хочется выиграть, да?
5: Ну, постараюсь.
3: Окей, Светлана, тогда давайте сейчас я приготовлю джингл, и задание вы помните, да? Для уменьшения воспалительных процессов. 3:16, поехали!
5: Для уменьшения воспалительных процессов.
3: Все, Светлана, вы уже взяли дыхание. Светлана, вы меня слышите, вы уже дыхание взяли, поэтому не пройдет. Спасибо. Ну, что могу сказать? Наталья с результатом 5-4, вы... О, Наталья сорвалась. Наталья, вам придется перезвонить в студию, потому что все-таки приз отправляется к вам. Это Наталья?
6: Спасибо.
3: Алло.
4: Да, я что-то отключилась.
3: А что ж вы так отключились? Вы победили и вдруг отключились.
4: Правда?
3: Да, 5-4 в вашу пользу счет. Но остаемся на линии. Сейчас я объясню, каким образом вы получите...
1: Конкурс на одном дыхании. Вместе с растворами для ингаляций от МТЭКО.
0: Табия Илкс тоже реклама.
3: Вот.
7: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
8: Jā, to uzreiz jūt.
7: Kad jumtā caurums? Slāpji.
8: Jā, un arī drēgns.
7: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
8: Kā tā?
7: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
8: Un zemes cenas katru dienu.
9: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
10: Привет, коллеги!
9: Любимая, привет! Я тут подумал!
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
11: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
12: Только в МК Латвии на кладбищах страны воруют надгробия. У нас три новых способа защитить могилы близких. Всегда ли нужна медицинская страховка в поездке? Читайте, как возвращают домой латвийцев, заболевших за границей. Как передать детям дачу, гараж или квартиру, чтобы избежать лишних пошлин? Разбираемся с нотариусом. В доме ремонт балконов? Читайте, как домоуправление обманывают жителей со счетами за эти работы. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
13: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
14: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
15: Предупреждаем, займы стоят денег.
16: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
15: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
16: C-Finance. Разные цели. Один выбор.
17: Līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai. SB Apkure. Piegādājam un uzstādām apkures iekārtas. SB Apkure. Konsultējam, kā atgūt naudu par apkures katla nomaiņu. SB Apkure. Uzticams partneris ar 36 gadu pieredzi. Vairāk informācijas mājaslapā SB Siltumtehnika LV vai zvanot 29 999 997. 29 999 997. SB Siltumtehnika LV.
18: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 2 литра. При покупке второго цена с Lidl Plus 99 центов. Куриные яйца 10 штук, евро 79. И сливочное масло 170 грамм, 79 центов. Lidl. Стоит того.
19: Скан пэц не патикшанам. Ай, армани йо та не нотикс. Bet ja nu tomēr...
20: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balte LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
21: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk. Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk. Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Устурбагатинатайс. Устурбагатинатайс на эстай пилнвертиг он сабалансат устуру.
22: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
23: Зео Део. Кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део. Минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
24: Вечерний променад.
25: Вечерний променад.
26: Вечерний променад.
25: На Ретро-ФМ Латвия.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Буква номер три актуального слова – это буква «Д». Дмитрий.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.

А вот таким веселым шагом мы отправляемся к финалу этого часа. Алексей Павленко должен заглянуть сюда сразу после музыки и вот рекламы.

0: Rudišpīt! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās. Līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Disks, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi!
1: Iecerēs, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
2: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
4: Позаботьтесь о здоровье дыхательных путей в период болезни с растворами для ингаляций «МТЭКО». «Насисофт» и «Насисофт Форте» удобны для компрессионных ингаляторов или закапывания в нос. «Окистар Хелл» применяется в ингаляциях при хронических заболеваниях легких. Гиалуроновая кислота в их составе увлажняет слизистую и смягчает действие солевого раствора. Подробнее на сайте mteco.com и в соцсетях.
5: Еще больше товаров по ценам «Зэм-Зэм» в магазинах «Мэго». Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски «Традиционалы» 2,99 и белый хлеб «Руденс» только 55 центов. «Зэм-Зэм» цены в «Мэго».
6: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4,99 € и зарегистрируй чек на сайте Lotteries. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
9: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
10: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
11: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
13: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня вечером и предстоящей ночью в Латвии будет дуть сильный западный ветер. На большей части страны порывы достигнут 18-23 метров в секунду. На побережье Видзема – до 26 метров в секунду. На западном побережье Курзема ветер будет еще сильнее, но начнет стихать перед полуночью. На остальной территории страны ветер ослабнет к утру. В Риге с 19 часов объявлено желтое предупреждение о сильном ветре. Работа над проектом декларации нового правительства продолжается. Говорить о конкретных партнерах по коалиции или формате следующего правительства пока преждевременно, заявил премьер-министр и кандидат на пост главы правительства Андрис Кулбергс. Напомню, на выборах в 15-й Сейм победил объединенный список, получив 41 мандат и став крупнейшей политической силой нового созыва парламента. Сейм концептуально поддержал поправки к закону о подоходном налоге с населения. Их цель – упростить налоговое администрирование и усовершенствовать регулирование подоходного налога. Изменения затронут как жителей, так и предприятия. В четверг из детского сада Пасаулита в Бауске вновь ушел оставленный без присмотра трехлетний ребенок. Это уже второй подобный случай в нынешнем году. Ребенка нашли, он жив и здоров. После происшествия руководство самоуправления созвало экстренное совещание с руководителями дошкольных учреждений края, чтобы разобрать случившееся и определить дальнейшие меры безопасности. Жители предупреждают о новых попытках мошенничества. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками социальной службы. Под предлогом доставки документов курьером они пытаются получить персональные данные жителей. Предприятие «Ригас Наму Парвалднекс» планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Теплоузлы во всех зданиях под управлением предприятия технически готовы к подаче тепла. В эти выходные в Рижском зоопарке пройдут Дни животных. В субботу и воскресенье посетители, в имени или фамилии которых есть название животного, получат скидку 50% на входной билет. Если название животного есть и в имени, и фамилии, вход будет бесплатным.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, ветер южный, юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-14 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь, температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, а днем плюс 11-12.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Категорический пятничный привет еще раз. Это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы вместе.
16: Ретро-ФМ Латвия.
17: Слово на сотку.
16: Утренний экспресс.
18: Эфир Ретро-ФМ. Твой ключ

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Итак, дорогие мои, у нас пока, как говорится, шли новости и пока шла реклама, прилетела Феличита. Ну, а как известно, Феличиту особо там мариновать не надо, поэтому после следующего музыкального произведения мы эту заявку и будем здесь всей радиокомандой исполнять. Yes.
1: Ready, girl?

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: При поддержке БМ Маркет.
2: Ну, люди добрые, тут такая нестандартная штука. Привет, любимое радио. Привет. Пан Кашевский, вы увлекаетесь различными датами и поводами из календаря, даты праздников. Ну, есть такое дело. Тогда непростительно вам пропустить и не озвучить еще один немаловажный повод – Международный день пиццы и пива. Прошу для нашей всей компании, любителей этого напитка, поставить что-нибудь по теме. С уважением от имени всей компании, Сергей. Ну, ловить, Сергей, любители напитка. Так уж извините, песня с двойным дном. А сегодня Международный день пива и пиццы, это точно. Уже 10 лет, как весь мир отмечает.

0: Феличита на Ретро-ФМ.
1: Совместно с БМ Маркет.
2: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
4: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик. Со встроенной подложкой.
6: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустфилд 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке за цены от 9,90 за квадрат. Метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
7: У сцеля гадас висади, бет ман виспе каско. Та ир баиги лаба сајута. Јаутајмс тикај вај тев ари виспе каско. Тагад ир истајс бридс јегадатес лабако каско авдрошинашану но БТА ар атлајди лидс 20%. Ја таус ауто нонак сервиса, мајњес аутополисе јекљаоц без максас. Авдрошини свариго ун јутес дроши. Акција испака лидс 30. новембрим. БТА. Гатавојес лабакајам.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
9: Октобра дишпиркуми вейкалос курши. Куру извелесес. Девалт инструментием ун пьедарумием атлайдас лидс 30%. Фискарс дарза дарбарикием ун виртувес пьедарумием лидс минус 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīts darbs?
10: Kurši!
11: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене. Это того стоит. На этой неделе в Lidl. Лук 1 килограмм 35 центов. Запеченный сыр с тмином Сьерштелет 330 грамм 4,59. И топленое масло ги 500 грамм 6,99. Lidl. Стоит того.
4: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ плюс. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
12: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.

Это композиция «I'm Losing You» из альбома «Double Fantasy». Да, леди и джентльмены, давайте вернемся к дню рождения Джона Леннона. Знаете, этот великий, не побоюсь этого слова, этот великий музыкант и композитор родился 9 октября 1940 года. Ну, больше всего, конечно, он известен как один из основателей и фронтмен группы The Beatles. Но кроме музыкальной деятельности, Леннон был известен также как политический активист и свои взгляды он высказывал как в песнях, так и в публичных выступлениях. В частности, в знаменитой песне «Imagine» выражены мысли Леннона о том, как должен быть устроен мир. И был даже скандал. Композиция была запрещена в религиозных англиканских школах из-за слов «and no religion too» и никакой религии тоже. В 2002 году медиакорпорация BBC провела опрос для определения 100 величайших британцев всех времен. И Джон Леннон занял там 8-е почетное место в этом списке. Также Леннон занял сразу 2 строчки в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Как в составе группы Beatles, так и личную 38-ю позицию. Британский журнал Classic Rock включил Леннона далее в список величайших гитаристов всех времен. А 8 декабря 1980 года Джон Леннон, как вы помните, был убит у подъезда своего дома человеком, который, ну, не вполне, что ли, был адекватен. Но, как говорится, вот тут я лучше ничего комментировать не буду, потому что эмоции переполняют, и не самое приятное, что я бы хотел сказать по этому поводу, может пролиться в эфир. А вот как Джон исполнял одну из самых популярных песен Бена Кинга. Кто ее только не перепевал, боже ж мой, но как Джон это делает?

46 лет прошло с момента этого убийства. Ну, вы знаете, есть совершенно потрясающие факты еще касательно и личной жизни Джона, и чем он занимался в последние годы. Я, может быть, так особо подробно на этом останавливаться не буду, если напомню, что в 45-ю годовщину со дня рождения Леннона, а это было 9 октября 85-го года, Йоко Оно открыла сад площадью 1,5 гектара в Нью-Йоркском центральном парке. И территория была усажена деревьями, кустами и цветами, привезенными со всего мира. И, кстати говоря, Йоко на это пожертвовала, на создание этого парка, $1 миллион. И еще один факт. 9 октября 1998 года в Нью-Йорке Оно и мэр Ливерпуля Герберт Херрити в тогдашней торжественно отметили 58-ю годовщину со дня рождения Джона Леннона и посадили дерево в честь участника великих Битлз. А еще Йоко Оно 9 октября 2000 года открыла первый в мире музей в его честь, причем недалеко от Токио. Но это еще не все. 9 октября 1975 года Йоко Оно родила Джону сына Шон Таро Оно Леннон. Это полностью имя мальчика, которое записано у него в документах. Представляете, мальчику было 5 лет, когда его отца не стало. Да. Ну, давайте почтим этого великого музыканта одной из самых красивых песен, которую он выпустил уже в сольной, скажем так, карьере. Она называется «Jealousy Guy». Послушайте мелодию и как он ее поет.

Вот такая вот красивая мелодия. Ну что ж, таким образом, дамы и господа, мы с вами отметили день рождения этого великого музыканта, человека. И очень жаль, что его жизнь оборвалась так, ну, так быстро и так нелепо. Мог бы он еще радовать и радовать нас своим творчеством. Но, как говорится, жизнь идет дальше, она продолжается.

0: вами
1: Эдмунд Кашевский
0: и вечерний променад.
2: Реклама. Шогад būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик.
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
9: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
10: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
11: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
12: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
13: Nē, labāk no mājā.
12: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
14: Man vietu arī.
15: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
12: Kā? Jau gatavs?
16: Nu nēt! Серьезно? Опять?
17: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
18: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
0: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Латвия.
19: Слово на сотку.
4: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
8: Итак, дамы и господа, напоминаю первую букву сегодняшнего слова. Это буква А. Афанасий.
4: Ретро-ФМ Латвия.
19: Слово на сотку.
4: Утренний экспресс.
20: Собери слово и получи 100 евро.

0: Американская версия песенки Пятачка.
1: Что-то дождь собирается, что-то дождь собирается. Да, ну что ж, давайте будем собираться и мы на финишную прямую.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну, остается лишь пожелать вам хорошего уикенда. Отдохните, наберитесь энергии и сил, и позитивного, какого-то такого большого позитивного заряда. Я очень ценю в людях чувство юмора, потому что часто это наше единственное оружие против всех гадостей и несправедливостей жизни. Это сказал Пьер Ришар. А я к этому присоединяюсь. Еще раз желаю вам хорошего вечера, хороших выходных. Бай-бай. Это был Эдмунд Кашевский.

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Ночная распродажа в магазинах «Фанс» сегодня! Специальные предложения и особые скидки на велосипеды, спортивный инвентарь, одежду и обувь. Только сегодня, до 10 вечера. Не опаздывай! Встречаемся в «Фанс»!
6: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
6: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
7: C-Finance. Разные цели. Один выбор. C-Finance.
8: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
9: 36 gadi līderi apkures nozarē. Piedāvājam jubilejas cenas visiem siltumsūkņiem no Vācijas, Austrijas, Itālijas un Ķīnas. Viss lielākās atlaides. Esam oficiālie ražotāji pārstāvi un iekārtu piegādātāji. Esi gaidīts visos SB apkure veikalos. Projektējam, piegādājam, uzstādām un nodrošinām pilnu servisu jau 36 gadus. SB apkure. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklējot mājaslapu SB siltumtehnika LV.
10: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь. Ветер южно-юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, а днем плюс 11-12.
14: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: 7 часов 19 минут.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады LV в разделе «Новости».
7: Еще больше товаров по ценам Zem-Zem в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Сосиски традиционалы 2,99 и белый хлеб Rudens только 55 центов. Zem-Zem цены в Mego.
8: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так, проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
9: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Lelerbus 32. Приезжай, попробуй найти свой автомобиль. Резервируй тест-драйв Scandi Motors LV.
10: Kas tur?
11: Saldumus vai izjokosim?
10: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
11: Tad izvēlies mīlestību!
12: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.

0: 7:39.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и вокалист Александр Викторович Кутиков. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзибис» программа
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Riga Zeļi un EHR aicina uz basketbola ballīti Xiaomi Arena. 14. oktobrī, 2019.

0: 7:58.
1: Реклама. Макшчерēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Латвия приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнерс Дзигурс, Ралфс Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 7. Līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu, 1 eiro, 23 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa 2. puse. 2 koncerti ar starbrīdi 1. vakarā. Sestdiena 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
6: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Временами дождь. Ветер южно-юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 10-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-13. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9-10 градусов, а днем плюс 11-12.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.